ай, каже садівонка мара. Ай, хай, люме, ай, каже садівонка мара, кай премульку не лавара. Ай, хай, люме, кай я плащеш лабадя, кашу я